0: и славы. И если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбней будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Духовное слово.
1: Душевный лекарь. Святые отцы мирянам.
2: Отношения между полами. Сам Бог дал людям возможность наслаждаться. Разве не знаете, что тела ваши — суть члены Христовы? И так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницею становятся одно тело с нею, ибо сказано «два будут одна плоть», а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом? Бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святаго Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи с 15 по 20. Никаким грехом не гнушается так Бог, как непотребством. Преподобный Ефрем Сирин. Дух Святой подобен пчеле, как пчела не влетает в сосуд смрадный, так и Дух Святой не входит в нечистую душу. Святитель Дмитрий Ростовский. Блуд есть ложь, а целомудрие есть истина и истинное удовольствие. Преподобный Нил Синайский. Мы приятную считаем похотную сласть, а она воистину есть смертоносная болезнь. Преподобный Феодор Студит. Если пожелает кто исследовать дело в точности, то ни прежде смешения, ни во время него, ни после не видно удовольствия, а напротив того, до смешения бывает очевидное бешенство, во время же него явное безумие и неукротимое волнение. Да и то, что бывает после него, вернее назвать освобождением от безумия, нежели вкушением удовольствия. Ибо кто удовлетворил похоть, тот прекратил удовольствие, а кто еще в похоти, тот не в веселье, но в волнении, в неистовом смятении. Преподобный Исидор Пелусиот. После нескольких минут наслаждения предстоит вечность мучений. Бог, сотворив первых человеков, им самим и их потомкам верил дальнейшее произведение людей на свет, верил как бы продолжение своего творческого действия. Какой великий дар! И можно ли думать, что провидение Божие оставит без внимания злоупотребление им, и что злоупотребителей не постигнет правосудие Божие? Действие сего правосудия не всегда явно, не всегда скоро, но для внимательно наблюдающих пути Божии несомненно. Давид имел сильную веру в истинного Бога, ревностно действовал для распространения ее в народе. Но и при таких, можно сказать, заслугах пред Богом, когда позволил себе нарушение закона супружества, даже и после покаяния, подвержен был тяжким бедствиям, не только семейственным, но и государственным. Святитель Филарет, митрополит Московский. Некоторые утверждают, что человеку невозможно быть свободным от порабощения плоти, тем более от помышлений и ощущений блудных, что такое состояние неестественно. Но законополагает Бог, ведающий возможное и невозможное для нас более, нежели мы. И потому достижение чистоты и телесной, и сердечной возможно для человека. Законополагает Бог, Творец естества, и потому сердечная чистота не противна естеству человеческому. Она неестественна естеству падшему. Она была естественна естеству по сотворении его и может соделаться естественной по обновлении. Грех блуда имеет то свойство, что соединяет два тела, хотя и незаконно, в одно тело. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 16. По этой причине, хотя он прощается немедленно после раскаяния в нем и исповеди его, и при непременном условии, чтобы покаявшийся оставил его, но очищение и истрезвление тела и души от блудного греха требует продолжительного времени, чтобы связь и единение, установившиеся между телами, насадившиеся в сердце, заразившие душу, изветшались и уничтожились. Для уничтожения несчастного усвоения Церковь полагает впавшим в блуд и в прелюбодеяние весьма значительные сроки для покаяния, после чего допускает их к причащению всесвятым телу и крови Христовым. Святитель Игнатий Брянчанинов. «Кто оскверняет дверь жизни, тот не увидит жизни». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Хотя и все другие пороки удаляют нас от Христа, но этот порок просто окончательно разрушает наш союз с Господом и разлучает нас с Ним, пока истинным покаянием мы не очистимся и вновь не присоединимся к Нему, началу и источнику нашей жизни. Какое поэтому бывает бесчестие телам людей, когда они из членов Христовых делаются членами блуда и лишают себя той славы, которая откроется в прославлении сохранивших непорочность телес при всеобщем воскресении из мертвых. Архимандрит Кирилл Павлов. Как влияет добрачный опыт на семейную жизнь? Кто был целомудренным до брака, тот тем более останется таким после брака. Напротив, кто до брака научился любодействовать, тот и после брака станет делать то же самое. Ничто так не украшает юный возраст, как венец целомудрия и то, чтобы вступать в брак чистому от всякого распутства. И жены будут им любезны, когда душа их наперед не узнает блуда и не будет растленна. И мужья, когда каждый юноша будет знать одну ту женщину, с которой он вступил в брак. Тогда и любовь бывает пламеннее, и расположение искреннее, и дружба надежнее, когда юноши вступают в брак с соблюдением этого. Если же юноша прежде брака растлился, то и после брака опять будет смотреть на чужих жен и бегать к любовницам. Венцы полагаются на главах брачующихся в знамение победы, для того, чтобы показать, что они, непобедимые страстью до брака, таковыми приступают и к брачному ложу. А если кто был уловлен сладострастием, отдал себя блудницам, то для чего ему, побежденному, иметь венец на главе своей? Святитель Иоанн Златоуст. Известно, что люди, рано познавшие плод страстей, бывают малопригодны для семейной жизни. Порочная страсть всегда уносит с собой благодатный мир и семейную любовь. Оттого-то в наше время так много семейных ссор, охлаждений, беспричинных раздоров между женой и мужем. Вследствие того, что они не умеют чисто относиться друг к другу, они оказываются неспособными к дружному воспитанию своих детей. А если семья не спаяна любовью, то заранее можно сказать, что она погибла. В жизни, что в море, может вынести бурю только хорошо снабженный корабль, но всякий утлый, несовершенно оснащенный челн разобьет в щепы первая же житейская волна. Только поддержанием строгой нравственности – закрепляется союз вечной дружбы и постоянной любви. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Насколько опустошает человека эта мимолетная преждевременная близость? ради удовлетворения или простого любопытства, следуя моде века или минутной вспышке страстных чувств, юноша и девушка обкрадывают себя. А потом что? Горькое разочарование, упреки совести и быстрое, полное моральное разложение. Как прекрасно в любой век было и будет сохранить свою телесную чистоту, свое целомудрие, девство и заложить это твердым фундаментом домашней церкви, которой является христианская семья. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Какой должна быть любовь? Любовь похожа на море, сверкающее цветами небесными. Счастлив, кто приходит на берег и очарованный согласует душу свою с величием всего мира. Тогда границы души бедного человека расширяются до бесконечности, и бедный человек понимает тогда, что и смерти нет, и нет того, что называется у бедных людей «сегодня и завтра». Исчезает тогда эта черта, разделяющая всю жизнь на «тут» и «там». Не видно того берега в море, и вовсе нет берегов у любви. Но другой приходит к морю не с душой, а с кувшином, и, зачерпнув, приносит из всего моря только кувшин, и вода в кувшине бывает соленая и негодная. «Любовь — это обман юности», — говорит такой человек, и больше не возвращается к морю. Писатель Михаил Пришвин. Первородный грех все в нас повредил, все перепортил. Он и любовь, это божественное свойство в нас, оземленил, исказил, нарушил ее гармоничность. Сама по себе любовь — это и есть приятное влечение одного лица к другому. И так как наша душа, наше сердце заключены в греховное тело, свойство которого также иметь влечение к подобным нам существам, то здесь духовному нашему чувству любви постоянно грозит опасность быть подавленным, полоненным плотским нашим влечением. Отсюда и может быть такое явление в нас. Начнется любовь чистая, духовная, а окончится с плотским оттенком, а то и прямо плотскую, низменную. Поэтому нам нужно быть весьма зоркими, весьма осмотрительными, весьма тонкими в развлечении любовных движений нашего сердца. Священномученик Арсений Жидановский. От любви происходит постоянное целомудрие. От целомудрия рождается любовь, а от любви — бесчисленное множество благ. Как невозможно, чтобы человек целомудренный презирал свою жену и когда-нибудь пренебрег ею. Так невозможно, чтобы человек развратный и беспутный любил свою жену, хотя бы она была прекраснее всех. Любовь друг к другу делает нас непорочными. Святитель Иоанн Златоуст. Любовь для нас — источник блаженства, луч божественного света, поток жизни и радости. Но, любя ближнего, мы не должны считать его первопричиной, источником нашей радости. Все тварное только отражает в себе славу Божию, как зеркало свет. Любовь во исполнении заповеди есть любовь во исполнении воли Божией для Бога. Поэтому она должна быть непременно саможертвенной, то есть с отвержением в сердце желаний ветхого человека, тлеющего в похотях. Любовь нам дана, заповедана, для личного спасения и для созидания Царствия Божия, ибо только в Церкви Божией мы спасаемся. А любовь похотная, неистинная, есть самолюбие, которое растлевает нас и порабощает врагу, и разрушает Царствие Божие. Поэтому по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. «Ибо греховно мы любим предмет до тех пор, пока он доставляет нам греховное наслаждение». Иеромонах Петр Серегин. как удержаться от блудных помыслов. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, да не уловлен будешь очами твоими». Книга притчи Соломона, глава 4, стих 26. «Хотя сладострастие и приятно для плоти нашей, и приятность сладострастия разливается по всему телу, так что нет в душе ни малейшего желания помолиться Господу об отъятии этого греха. Но надо возбудить это желание, надо произвести в себе покаянные чувства». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Телесное вожделение увядает от исповеди более чем от поста и бдения». Святитель Игнатий Брянчанинов. «Все истаивающие от желания удовольствий неприличных пусть рассуждают о кратковременности наслаждения и о продолжительности наказания». Преподобный Нил Синайский. «От пяти причин усиливается блудная брань: от празднословия, от тщеславия, от многоспания, от щегольства, от объедения. Если борет тебя блудная страсть, то удручай в смирении пред Богом тело свое трудами и воздержанием. Вместе с этим не дозволяй сердцу пленяться сладострастными помыслами и ощущениями, и обретешь покой. Если красота телесная начнет обольщать сердце твое, то подумай, сколь смраден этот грех, и воздержи сердце твое от наслаждения им. Ощутив расположение сладострастное к женщине, вспомни о женщинах уже умерших, что сделалось с ними, во что превратились тела их». Преподобный Исаия Отшельник. С новоначальными телесные падения случаются обыкновенно от наслаждения снедями. Со средними они бывают от высокоумия и от той же причины, как и с новоначальными. Но с приближающимися к совершенству они случаются только от осуждения ближних. Кто служит своему чреву и между тем хочет победить дух блуда, тот подобен угашающему пожар маслом. «Не забывайся, юноша, я видел, что некоторые от души молились о своих возлюбленных, будучи движимы духом блуда, и думали, что они исполняют долг памяти и закон любви». Преподобный Иоанн Лествичник. «Нельзя приобрести добродетель целомудрия, если прежде не будут положены основания смирения». Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. «Когда стужают нам блудные помыслы, тогда надобно оживлять в себе страх Божий и приводить себе на память то, что от Бога ничто не может быть утаено, ни даже самое тонкое движение сердечное, и что Господь есть судья и истязатель за все, в том числе и за самое тайное и сокровенное». Преподобный Нил Сорский. «Мускулы и все тело держите в напряжении, в струнку, не распуская ни одного члена сиборитно. Если вы одни, жезлом или четками отдуйте себя по плечам, да более порядочны. Это успешнее всего злую рабу, плоть, обращает к покорности и смиряет. Из еды все жирное и крепко питательное устранить на это время и поменьше есть. Можно выбрать пищу не горячащую, а холодящую. Вместо мягкого кресла для сидения возьмите жесткую табуретку. Спать снимите тюфяк и постелите одно одеяло. И покройтесь чем-либо прохладным. В комнате поменьше тепла. Освежаться на воздухе хорошо, но и чувства блюсти. Все упование возверзите на Господа. В молитве пребывайте, но никогда не робейте». Святитель Феофан Затворник. «Я понимаю, что физически здоровому парню или девушке Нелегко в юношеском возрасте находиться в таком духовном состоянии, чтобы не различать мужской пол и женский. Послание к Галатам, глава 3, стих 28. Поэтому духовные отцы и советуют, чтобы мальчики не водили дружбы с девочками, насколько духовными бы ни были дети, потому что сам по себе возраст создает трудности, и их юность использует искуситель. Поэтому для юноши предпочтительнее, чтобы за его духовное благоразумие и чистоту девушки считали его даже глупым, или для девушки, чтобы ее считали глупой юноши, и таким образом взять на себя этот тяжелый крест. Ведь в этом тяжелом кресте кроется вся сила и премудрость Божия, и тогда юный будет сильнее Самсона и мудрее премудрого Соломона. Старец Паисий Святогорец. «Кто не противится похоти, но дает очам своим свободно блуждать, тот, конечно, склонился уже умом пред страстями, и если бы не стыд человеческий, неоднократно растлел бы и тело». Преподобный Ефрем Сирин. «Не говори, что в том, что я пристально посмотрел на красивую женщину. Если ты прелюбодействуешь в сердце, то скоро осмелишься совершить это и плотью. Проводить жизнь в целомудрии легко, если захотим, если будем удаляться от того, что вредит. И вообще, ничто не трудно при нашем хотении, равно как ничто не легко при нашем нехотении. Мы надо всем властны». Святитель Иоанн Златоуст. Людям свойственна стыдливость. Храните и развивайте ее. В ней естественная основа нашего целомудрия, девственности душ и телес наших. Надо избегать любования своим телом, ибо это источник тайных наслаждений и вожделений. Не надо всматриваться в лица и фигуры встречных. Не надо ничего читать соблазнительного и худого. И, наконец, необходимо подавлять и искоренять в себе похотливые помыслы и желания. И больше того, возненавидеть их, как исчадие низших стихий нашей природы. Почаще надобно взирать на образ вечной и совершенной чистоты Пресной Девы Марии и прибегать в молитвенном общении к ней, корню девства и неувидаемому цвету чистоты. А самое главное — обращаться с молитвою ко Господу. «Господи и Владыка живота моего, Дух целомудрия, даруй мне рабу Твоему». Архимандрит Кирилл Павлов. Почти все делают аборты. «Не убивай» — Второзаконие, глава 5, стих 17. «Дети — благодать Божья» — русская пословица. «Давший снадобье для извержения плода есть убийца, а равно и принявшее детоубийственный яд» — святитель Василий Великий. «Ни отец, ни мать не имеют права лишить жизни своих детей, ибо не родители дают жизнь ребенку, но Бог через родителей. Родители — это сосуд, в котором Бог замешивает жизнь, и подобие печи, в которой Бог печет хлеб жизни». Но родители не дают жизни, и поэтому, раз они не дают, значит, и не имеют права отнимать ее. Святитель Николай Сербский. От пьянства происходит блуд, от блуда — прелюбодеяние, от прелюбодеяния — убийство, ибо не знаю, как и назвать это. Здесь же не умерщвляется рожденное, но самому рождению полагается препятствие. Что скажешь в свое извинение? Не значит ли это, что ты ругаешься даром Божиим, встаешь против уставов божественных, гоняешься, как за благословением, за тем, что есть проклятие? Сокровищницу рождения делаешь сокровищницей убийства. Женщину, сотворенную для деторождения, располагаешь к детоубийству. Святитель Иоанн Златоуст. современные люди выучились страшные, жуткие по своей сути вещи называть гладкими обтекаемыми словами и этим как бы скрывать, прятать от себя их жуткую суть. Представьте себе выражение «искусственное прерывание деятельности сердца». Что может означать оно? Какой-нибудь бандит зарезал человека, нож ему в сердце воткнул и сидит на скамье подсудимых. Ему говорят: «Что же ты наделал? Ты же человека убил». А он отвечает: «Нет, я не убивал. Это я просто искусственно прервал деятельность его сердца». Ему говорят: «Но он же умер». А он возражает: «Да, умер. Ну так что ж, я не видел иного выхода. Когда бы он остался жить, он бы мне мешал жить». Ужас происходящего усугубляется еще тем фактом, что нерожденный ребенок чувствует боль так же, как и рожденный. Это сегодня уже также общепризнано и научно установлено. Уже семинедельный малыш отдергивает или отворачивает голову от болевого стимула, так же, как и на всех других стадиях жизни. В 11 недель не только лицо, но и все части ручек и ножек младенца становятся чувствительными к прикосновению. К 13 неделям реакция на боль происходит на всех уровнях нервной системы. Священник Александр Захаров. Запланированное убийство ребенка, то, что в нашем лицемерном обществе называют гнусным по своей лжи наукообразным термином «регулирование семьи», содержит в себе прелюбодеяние, так как голый секс – это разрушение и семьи, и личности. Это убийство, притом зверское и циничное, лишает человеческое существо даже простого предания земле. Имя первой женщины, Ева, означает «жизнь». Имя женщин, совершающих детоубийство, — смерть. Эти матери становятся демонами своего собственного тела, то есть ту созданную Богом палату, в которой зарождается и развивается человеческая жизнь, они превращают в застенок, где палач четвертует их ребенка, их сына или дочь. Ненаказуемость аборта наделяет родителей, не принадлежащим ни одному человеку, правом тирана, который может по своему усмотрению и произволу оставлять живыми или умерщвлять своих подданных. Ненаказуемость абортов, отсутствие нравственных и юридических законов защиты плода и его неотъемлемого права на жизнь – делают лицемерными и бессмысленными все декларации по защите достоинства и свободы человека. Убийство беззащитного – самый подлый и мерзкий вид убийства. Афоризм древних судей гласил: «Лучше оправдать 10 виновных, чем наказать одного невинного». А здесь невиновный наказывается смертью, притом казнью садистской, он живым разрывается на части. Архимандрит Рафаил Карелин. Какова истинная девственность безбрачия? Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 34. Никто из девственников не должен хвалиться девством. Оно – благий дар самого Бога. Преподобный Антоний Великий. Девство тогда велико, когда оно смиренно и скромно. Священномученик Арсений Жидановский. Избравший себе жизнь безбрачную или девство должен иметь чресло припоясанный и светильник горящий. Евангелие от Луки, глава 12, стих 35. Чресла припоясаны воздержанием, и светильник, горящий молитвой, богомыслием и духовной любовью. Преподобный Максим Исповедник. Благоухание невинности, наполняющее тело твое, радует Духа Святаго. Преподобный Ефрем Сирин. Девство есть дело столь великое и чудное, что превосходит все человеческие добродетели. Девство украшало первых людей больше, нежели царей диадемы и золотые одежды. Что честнее, сладостнее, светозарнее девство, ибо оно издает сияние, блистательнейшее самих солнечных лучей, и, отрешив нас от всего житейского, приучает светлыми очами со вниманием созерцать солнце правды. Как драгоценная мира, хотя и в сосуде заключенная, наполняет воздух благоуханием и тем исполняет приятности не только находящихся внутри дома, но и около него стоящих, так и благоухание девственной души, напояя чувства, показывает сокровенную внутри добродетель. Святитель Иоанн Златоуст. Девство имеет великое значение пред Богом. Святая Дева паче естества сподобилась быть матерью Пресущественного Сына Божия и, оставаясь всегда Девою, называется Пресвятою. Впрочем, не всякое девство хорошо и похвально, как сам Господь объявил в Евангелии о 10 девах, из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 2. Те девы неразумные, которые соблюдали только наружное девство, а внутренно осквернялись нечистыми помышлениями, также побеждены были и другими страстями — сребролюбием и тщеславием, завистью и ненавистью, гневом и памятозлобием и вообще невоздержанием. Преподобный Амвросий Оптинский. «Не тот чист, кто сохранил нерастленным тело, но тот, кто члены его совершенно покорил душе». Преподобный Иоанн Лествичник.
1: Это было духовное слово «Душевный лекарь, святые отцы мирянам». Продолжается наш эфир.

плачет воском свеча, дыша тем, чем клеит грехи твои нераскаянная душа.

значит, воском свеча дыша, тем, чем тлеют грехи твои, нераскаянная душа хочет сердце.

Здравствуйте! Вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона с вами сегодня Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом компанию мне составляет Екатерина Попова. На календаре суббота, 6 июня. Кратко познакомлю вас с теми передачами, которые сегодня днем и до полуночи будут звучать в нашем эфире. Например, совсем скоро передачи из цикла «Лето

Рукопись Екатеринбурга музейной истории, а в 12:30 главы из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. В 13:15 новости культуры узнаем из программы Марьяны Ильиной «Выход в свет». В 13:30 услышим репортаж от Виктории Кауган. В 14:15 беседа о вечном. Поговорим о том, стоит ли искать духовного отца и как это сделать. В 15:15 передача из цикла «Точка зрения». В 15:30 у микрофона Дмитрий Бабушкин, в 16:10 православный календарь. Узнаем про тех святых, которых мы сегодня чтим. В 16:30 главы из книги «Деяний святых апостолов», в 17:20 гость в студии. Познакомимся с жизненным путем священномученика Вениамина митрополита Петроградского и Гдовского. В 18:10 детское время. Прозвучит очередная часть сказки Антония Погорельского «Черная курица» или «Подземные жители». В 18:30 встреча за кулисами у царского рояля с Мариной «Принц». Поговорим о том, существует ли женская музыка. А в 19:10 мы повторим для вас программу «Летопись Екатеринбурга музейной истории». В 19:30 звучащая книга, в 20:20 беседа о вечном. В 21:10 и в 23:10 вечернее молитвенное правило. Вечернее молитвенное правило. В 21:40 псалмы царя Давида на русском языке. В 22:15 передача из цикла «Летопись Екатеринбурга музейной истории». В 22:30 духовное слово. Ну а в 23:40 псалтырь звучащая. Прозвучат псалмы с 26 по 30. Вот такие программы сегодня днем и до полуночи вы услышите в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях научный куратор Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова. И мы продолжаем разговор про экспозицию, про становление издательского дела на Урале. Проект называется «Не только буквы». Вот в прошлый раз мы поговорили про первые типографии, которые в Екатеринбурге у нас появились. Теперь предлагаю поговорить про библиотеки. Мы знаем, что самая первая коммерческая библиотека в городе Екатеринбурге принадлежала Софье Адольфовне Тихоцкой. Это одна из первых частных библиотек Екатеринбурга, но были и другие. Как вообще развивалось, с чего начиналось библиотечное дело на Урале? Вот об этом сегодня и поговорим. Екатерина, вам слово.
1: Давайте. Вот напомню, что первая библиотека города Екатеринбурга, она была государственная, она была официальная, это была библиотека горного ведомства, горнозаводская библиотека. Это первое сформированное книжное собрание Екатеринбурга. И благодаря тому, что в определенный момент в нее внес свои книги Василий Никитич Татищев, то есть частная библиотека Татищева, которая насчитывала более 600 книг, 617, если ссылаться на библиотекаря Лаврентия Сефтинга, она стала самой крупной региональной провинциальной библиотекой. И нужно сказать, что она была не узкоспециализированная, то есть там были книги не только по горнозаводскому делу, но там были книги и по военному делу, там были книги по истории, там были книги по химии, физике, математике, естествознанию, медицине. Это то, что выписывал Василий Никитич лично. Там вообще была своя драма вот, формирования этого книжного издательства, потому что, напомню, у Татищева был такой серьезный конфликт с властями, который решался несколько лет, но и в качестве, скажем так, некоторого искупления Василий Никитич Татищев и передал свою библиотеку горному ведомству. Но про себя он не забывал. Я помню, что он трудился над историческим и географическим научным трудом, и он выписывал для библиотеки горного ведомства книги, которые нужны были ему для научной работы. Поэтому и библиотека получилась такой богатой. В нашей выставке представлены два фолианта, которые, ну, отсылают, это не из личной библиотеки Татищева, но они, в общем-то, иллюстрируют, они ровесники Екатеринбурга, ровесники вот той эпохи, когда здесь был Татищев, а вот на стенде представлены отсылки и иллюстрации из двух книг из личной библиотеки Татищева, одна посвящена истории артиллерийского дела, вторая посвящена вошествию на престол Екатерине I. Это из фондов Русской национальной библиотеки. Вот. И вот с одной стороны, это здорово, что в Екатеринбурге была такая библиотека. Но важно понимать, что библиотека — это место, это структура, которой должны пользоваться. Кто-то эти книги должен читать. Но доступ к этой библиотеке имели, естественно, только сотрудники, чиновники горного ведомства по какому-то, видимо, разрешению, дозволению или там особому рвению там, учащиеся. Ну, в любом случае, это те, кто имел отношение к горному ведомству. Простой смертный, крестьянин, рабочий в эту библиотеку, конечно, доступа не имел. Вот. И вот начинается с середины XVIII века история вот постепенного прихода книги к широкому читателю. Нужно понимать, что помимо вот этой организованной большой официальной горнозаводской библиотеки были частные книжные собрания, которые составляли большинство книг города и региона. Книга была товаром недешевым. Книги можно было купить на Ирбитской ярмарке, книги можно было выписать, то есть заказать в Москве, в Петербурге, за границей. Стоимость книги определялась и конечно, там редкостью, издательством, переплетом. То есть в хороших твердых переплетах книги стоили в разы. И забегая вперед, скажу, что большинство книг, которые прибывали в Екатеринбург, допустим, по почте, они прибывали не переплетенные. Дешевле было здесь заказать переплетчику оформление, чем платить большие деньги петербургским, московским издателям за этот переплет. Вот. И постепенно книги появляются на прилавках книжных лавок. То есть, допустим, в Гостином дворе, это на главной площади Екатеринбурга, тогда она называлась Торговая. Вот на месте нынешней нашей мэрии, нашего горсовета, стоял первый гостиный двор. У нас есть на выставке фотография начала 20 века, снятая вот в нише этого гостиного двора, и там открывается вид на памятник Александру II как раз на этой площади. И вот там были первые лавки, где книги продавались, но книги продавались наравне с тканями, с вином, с духами, то есть это все вот было частью, вот как наши киоски Роспечати, вот там можно было и журнал купить, и заколку для волос, и книжка иногда какая-нибудь там же в ассортименте была. Вот такие вот были лавки. Вот. Одной из первых частных публичных библиотек считается библиотека Павла Александровича Наумова. Он у нас, он вообще был такой интересный очень деятель. И открывается она только в середине XIX века. То есть вот как вот этот большой 150 почти летний период был. То есть были лавки, при которых иногда открывали читальни. Они тоже были не бесплатные, то есть за там небольшую плату можно было взять на время книгу или там почитать, но это было все равно, и ассортимент был ограничен, и не все лавочники на продавцы на это шли. Вот, то есть, конечно, к середине XIX века остров стал вопрос о публичности, о доступности книжных собраний. Вот. И вот такую первую библиотеку открывает Наумов. Она просуществовала более 30 лет, с начала 60-х годов. Но потом, к сожалению, она обанкротилась. Это не очень прибыльный бизнес, потому что высокую цену за абонемент брать смысла нет, никто не будет брать. А за совсем копеечное, это не окупается. И вот действительно история первых частных вот таких библиотек читален, это история банкротств, выживания, и по большому счету это на грани с благотворительностью всегда было. Вот. Блинов еще потом пострадал за распространение колокола Герценского, то есть у него был еще конфликт с властью, то есть у него была такая очень сложная биография. Вот. В 70-е, 80-е годы 19 века в Екатеринбурге открылось более десятка частных библиотек. Библиотека сестер Чернавиных, библиотека Лагутяева, библиотека Головой, Остроумовой, Машанова, Бабинова или библиотека Юлии Хрущевой. Я про нее отдельно хочу сказать. Дело в том, что Хрущева вообще была дантистом, она была стоматологом. И вот я ее очень хорошо просто знаю по рекламным объявлениям в газетах. Она очень активно рекламировала свой стоматологический кабинет. И по воспоминаниям современников, она на своих же книгах в качестве экслибриса ставила штамп своей стоматологической клиники, потому что другого штампа у нее не было. Вот. Вот библиотеки нередко продавали новым владельцам, то есть один разоряется, продает эту библиотеку. Вот. И наверное, одной из самых успешных частных библиотек была библиотека Софьи Тихоцкой. И здесь тоже вставлю ремарку. Располагалась библиотека Софьи Тихоцкой в здании, где сейчас проходит наша выставка. Это дом генерала Качки, Карла Липкнехта, 26. Вот библиотека Тихоцкой находилась именно там. И у нас есть отдельный постоянный выставочный зал, который посвящен Софья Тихоцкая. То есть как бы можно, осмотрев выставку, еще и туда пройти и с ней более подробно ознакомиться. И важно сказать, что когда у нас появилась библиотека Белинского, которая объединила вот эти частные собрания, после открытия библиотеки Белинского, первая публичная официальная библиотека, 99% частных библиотек исчезли. Просто не было смысла в них. А вот библиотека Тихоцкой сохранилась. Она была одной из немногих, кто пережил вот этот вот, вот эту перемену довольно серьезной. Вот. Одним из серьезных частных книжных собраний была библиотека Кремлёвой Елизаветы Михайловны. И по воспоминаниям современников, она тратила последние гроши на приобретение новых книг. И книжка за книжкой она составила прекрасную библиотеку, более 2500 томов, подчеркну, это частная библиотека. И дальше тоже ее история привела к банкротству. Она сначала выставила на торги свою библиотеку, а потом началась история с организацией крупнейшей публичной библиотеки имени Белинского. И Кремлёва принимает решение передать в дар библиотеке все свое книжное собрание, и впоследствии она станет первым директором библиотеки Белинского, возглавит ее. Тоже, кстати, такая беспрецедентная история, когда женщина до революции становится руководителем довольно большой такой организации. Вот. Но и еще важно подчеркнуть, что помимо частных библиотек, помимо собрания горного ведомства, были книжные собрания общественных организаций и учебных учреждений. То есть, конечно же, с развитием образования, с появлением училищ, с появлением школ разнообразных, у каждого учебного заведения, конечно же, была своя библиотека. Вот. И вторая половина XIX века — это расцвет общественных организаций. Уральское общество любителей естествознания. У нас было мощнейшее медицинское общество, общество трезвости, общество взаимного вспоможения приказчиков. Это что-то вроде профсоюза работников торговли. И при них были вот у каждой этой общественной организации не просто были библиотеки, это были читальные залы. И каждое собрание насчитывало от 3 до 8 тысяч томов. Вот у Уральского общества любителей естествознания, у медицинского сообщества это были действительно мощнейшие библиотеки. И вот у нас на выставке представлена карта. Вот я очень довольна, как получилось. Это наши дизайнеры потрудились, где вот в таком 3D-объеме дана панорама различных библиотек библиотек и типографии Екатеринбурга. То есть карта трехслойная, и там фотографии старые, черно-белые, дана карта фотографии, и там есть черные окошечки, на которых типографии обозначены, белые, на которых библиотеки. То есть можно прямо такой маршрут составить вот, и понимать, насколько разнообразна это была история. Какие-то здания, где находились библиотеки и читальные залы, сохранились, но какие-то, конечно, только на фотографиях, но тем не менее это очень интересная панорама. Вот, и еще о переплетении судеб и наших музейных проектов. У нас на Ленина 52 продолжает работу выставка, посвященная науке. И там у нас есть один из наших героев, это Владимир Батманов, фенолог, который занимался исследованием климатических изменений, который был членом Уральского общества любителей естествознания. А вот его отец Алексей Батманов, юрист, адвокат, это один из создателей библиотеки Белинского. И он в середине, во второй половине XIX века создал труд, который до сих пор, кстати, не издан, он находится в фонде ГАСО, в архиве ГАСО, посвященный истории первых библиотек Екатеринбурга. И вот там он как раз описывает и библиотеку Кремлёвой, и вот эти перипетии истории в книжных собраниях Наумова. И вот он был одним из инициаторов и организаторов библиотеки Белинского. Вот, наверное, так.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Сегодня в программе принимала участие Екатерина Калужникова, научный куратор Музея истории Екатеринбурга. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья. Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое.
2: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
0: Звучит очередная часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
3: Волшебное зрелище представляли тогда этот ледяной дворец, один посреди ночи, потешающийся огнями своими. Эта царица казалась навеки усыпленная в зимнем экипаже. Эти кони, воины, двор, народ около нее на снежном полотне, убеленные морозом. Все это будто в саванах, неподвижное, немое, мертвое. И вдали кругом мрачные здания, выглядывающие своими снежными крышами из-за ограды этой сцены. К довершению очарования стали носиться по воздуху полосы тумана, как бы невидимые духи устроивали над царицей дымчатый полог. Но слон вскрикнул, государыня встрепенулась, и все вновь ожило. Она велела тронуть сани, а Артемию Петровичу стать позади себя. Изволили раз проехать мимо слона, возвратились назад и пожелали видеть внутренность дома. Между тем Берон, разъяренный, рыскал в нем, предшествуемый одним Липманом. «Не может быть!» — говорил он, пыхтя от злобы. «Неужели они эту поганую штуку сыграли? Правда ли? Кто тебе дал знать?» «Племянник», — отвечал Липман, — «племянник не солжет, вы сами знаете. Где ж? Вот здесь». С этим словом вошли они в комнату, где стояли часы и лежали карты на столе. С одной стороны в углу Купидон с дубинкою на плече вытянулся как бы на караул. С другой стороны другой ледяной Купидон, прислонясь к окну, держал палец правой руки на губах, а левой рукою предлагал рог изобилия, желая, конечно, дать знать, что скромность доставляет богатство и прочие дары фортуны. Тут до сих пор не было ничего, что могло возбудить гнев его светлости, но в переднем углублении, сделанном наподобие стоячего гроба, позади стола, выступил человек с бледным лицом мертвеца в обледенелой рубашке, босой. Он держал бумагу в дрожащей руке. Казалось, только что облили его на морозе. Струи еще слегка спадали с ледяных сборов его рубашки. По лицу его выступали капли предсмертного пота. «Опять он! И везде он!» — вскричал с ужасом Берон. Как не ужасаться было ему? По сотни душ отправлял он ежегодно в Елисейские поля, и ни один мученик не возвращался с того света, чтобы преследовать его, а тут везде за ним неотступно проклятый малороссиянин. Да даст ли он ему в самом деле покой? Странно. Никого столько не боится Берон. На этом предмете скоро сведут его с ума. Он замахнулся тростью, чтобы ударить ненавистную фигуру, но та погрозила на него. Трость невольно опустилась, и ледяной пот выступил на челе самого временщика. С минуту стоял он, дрожа от страха и гнева. Потом, одумавшись, захохотал, вновь замахнулся в ярости на мертвеца и разбил ледяную статую вдребезги. Упали перед ним маска и рука. Эта, зацепившись за его шубу, казалось, не хотела пустить его от себя. Липман с трудом отодрал ее. Загнувшиеся концы проволоки, которая была в нее вделана, впились крепко в бархат шубы. На месте, откуда рука приводилась в движение, осталось небольшое отверстие с Невской набережной. Пока Берон сбивал с своей шубы куски льду, ее облепившие, как бы стирал брызги крови, наперсник его вырвал бумагу, подал ее и торопливо стал рыться в кусках по полу, боясь, не скрывалось ли еще какой в них шутки. Бегло взглянул герцог на бумагу, на которой и прочел: «Государыня, я, малороссийский дворянин Горденко, живой заморожен за то, что осмелился говорить правду. Тысячи подобных мне за нее изувечены, и все по воле Берона. Народ твой страдает. Допроси обо всем кабинет министра Волынского и облегчи тяжкую участь твоей России, удалив от себя злодея и лицемера, всем ненавистного». Судорожно скомкав бумагу за пазуху ее, потом спросил торопливо: «Куда мы это все?» Послышался шум позади их. Оба вздрогнули. Кто-то вошел. Это был Кульковский. Будто по чутью он угадал, что нужен первому человеку в империи, и явился при нем. «Кстати, любезный, — сказал Берон, обратясь к пажику, — бери с Липманом все это поскорее, куда хочешь, хоть в свои карманы, по одной милости за каждый кусок». Не дожидаясь окончания речи своего патрона, Кульковский, ну, убирать куски льду то в карманы, то за пазуху, то в рот. Последнее делал он единственное, чтобы показать, до какой степени он привержен к первому человеку в империи. Он успел вынести в два раза кучки льду за угол дома, спугнуть стоявшего там недоброжелателя, приводившего в движение статую, очистить место, где разбросан был лед, и мокрый, прохваченный морозом, неприметно вмешаться в свиту государыни, входившей в ледяной дом. Как не сказать при этом случае высокое самоотвержение, достойное римлянина, выражение, которым любил щеголять сам Берон, когда жертвовали выгодами своего отечества личной пользе его. Государыня обошла весь дом, во всех отделениях останавливалась и изволила рассматривать каждую вещь с большим вниманием, но не спрашивала уже о ледяной статуе, как будто боялась через нее нового оскорбления. За все благодарила Артемия Петровича в самых лестных выражениях, и не только на нем, но и на друзьях его старалась показать свое отличное к нему благоволение. Партия Волынского торжествовала. Когда императрица вышла из дому, густой туман налег на землю, так что за несколько шагов нельзя было ничего видеть. По временам мелькали то голова лошадиная, то хвост, то воин, плывущий будто по воздуху, то сани без коней, несущиеся как бы волшебную силою, то палаш, мгновенно змейкою блеснувший. Большие огненные пятна от свету из домов, как страшные очи привидения, стояли в воздухе. По разным местам мелькали блудящие огоньки от ходивших с фонарями. Невидимые лошади фыркали и ржали, невидимые бичи хлопали, подаваемые к разъезду сами во мгле тумана сцеплялись санями, несли лошади испуганные и застоявшиеся на морозе. Суета полиции, крик кучеров, стон задавленных, треск экипажей представляли совершенный хаос. «Боже, что это? Господи, помилуй!» — сказала испуганная императрица, крестясь. Обратилась назад, искала кого-то смутными глазами, силилась закричать: «Артемий Петрович, вырвите меня из этого ада!» Но произнесла эти слова осипшим от страха голосом. Волынского не было около нее. Видя, что государыню сопровождают его друзья, он остановился с княжной Лелемико и забылся. Герцог Курлянский успел воспользоваться этим случаем и следил императрицу. Она обратила на него умоляющие взоры. «Будьте спокойны, Ваше Величество», — произнес он голосом глубочайшей преданности, — «вы найдете меня всегда возле себя, когда жизнь ваша в опасности».
4: «Жизнь моя в опасности? Ради Бога, не отходи от меня!» Она схватила его крепко за руку и с этой минуты до самого дворца не покидала ее. К подъезду подали сани государынины, окруженные множеством факелов.
5: «Да это гроб! Это похороны! Меня живую хотят похоронить!» — вскричала Анна Иоанновна, еще более перепуганная этим зрелищем и готовая упасть в обморок. «Прочь, факелы! Кто это вам велел?» — грозно вскрикнул герцог. В толпе придворных послышался голос: «Его превосходительство Артемий Петрович Волынский!»
3: Эти роковые слова успели долететь до ушей императрицы. «Кто бы ни был, все безрассудно!» — воскликнул Берон. Из лукавого раба он воспрянул снова дерзким повелителем. Явился Волынский, но государыня уже не видела его. По приказанию герцога пажи принесли фонари, и ее почти в беспамятстве снесли в сани и перевезли во дворец. Сделалась суматоха между придворными. Каждый спешил во дворец к своей должности или домой. Каждый думал о себе. Испуганные гов-девицы нашли услужливых кавалеров, которые усадили их в экипажи или взялись проводить, куда нужно было. Мариорица ничего не боялась, он был подле нее. Волынский кричал ее экипаж, но никто не отзывался. Подруги ее исчезли, прислуга тоже. И тут фатализм, и тут любовь сделали свое. Оставалось Артемию Петровичу проводить княжну пешком во дворец. Счастливец! Он тонет с нею во мгле тумана. Он страстно сжимает ее руку в своей, он лобызает эту руку. Разговор их какой-то лепит по складам, набор сладких эпитетов и имен, бессмыслица, красноречивая для одних любовников. Не обошлось без вопроса общего места влюбленных: «Любишь ли ты меня?» Мариорица не отвечала, но Артемий Петрович почувствовал, что руку его крепко, нежно прижали к атласу раз, еще раз, что под этим атласом сердце то шибко билось, то замирало. Ноги их идут без всякого направления. Они идут, потому что раз приведены в движение. Вся мысль влюбленных в их сердце. Лучше сказать, у них нет мысли. Они только чувствуют себя друг в друге. Чувство упоения поглотило все их бытие. Он обхватил ее стан из-под распахнувшейся шубы и колеблющуюся тихо привлек к себе. На уста его пышет огонь с ее лица. Неведомо как они встречают другие горящие уста, и Волынской выпивает до дна сладкий томительный поцелуй. Этот поцелуй разбежался тысячами по всему существу Мариорицы. Она вся пылающий поцелуй. Ей жарко, ей душно на морозе. Шуба сползла с плеч Волынского. Он не останавливается за нею. Они забыли время, дворец, государыню, целый мир. Кто знает, долго ли они, как сумасшедшие, блуждали бы близ дворца, когда бы всего этого не напомнил им окрик часового. Встревоженные, они как бы пробудились от сладкого сна, будто упали с неба. Успокоило их несколько, что они находятся у служб дворцовых. Найти дорогу к маленькому подъезду было делом нескольких минут. Они входят во дворец, прокрадываются, как преступники. На лице их, кажется, прочтут повесть их нынешнего вечера. К счастью, в коридоре дежурный гоф-лакей дремлет, сидя на стуле. Ни одного пажа, которых лукавство так опасно в подобных случаях. Как будто нарочно никто их не заметил, никто не попадался им навстречу. Самые свечи тускло горят, иные уж и погасли. Видно, весь дворец наполовине государыниной озабочен ее испугом. Вот и комната княжны. Здесь, конечно, расстанется с нею Волынской, унеся с собою сладкую добычу любви. Спальня девушки — святилище для постороннего мужчины. Преступник уже тот, кто входит в нее с мыслью обольщения. Время рассуждать об этом безумцу. Волынской забыл все святое. Он входит за Мариорицей. Одинокая свеча нагорела. Никого нет. Сумрак и тишина келии. Бедная девушка дрожит, сама не зная отчего. Она, как робкое дитя, упрашивает, умоляет его выйти. «Подари меня еще одной минутой блаженства, душа моя, ангел мой!» — говорит он, сажая ее на диван. «Еще один поцелуй, и я бегу от тебя, счастливейший из смертных!» Он сто раз впечатляет огонь своей страсти на белой шее и плечах, на пурпуре щек, на черных мягких косах, путающихся по лицу его и мешающихся с черными кудрями его волос. Он пожирает ее своими лобзаниями. Бедная Мариорица, слабое существо, она опять все в мире забыла. Вдруг опрометью, запыхавшись, вбегает Липман и кричит, как сумасшедший: «Княжна! Княжна, государыня очень больна, она вас давно...» Увидав кабинет министра, он осекся и не знал, что начать. Однако ж скоро оправился и продолжал, запинаясь с увертками кокетки, искоса и насмешливо посматривая на гостя: «Государыня вас давно спрашивает, вас везде ищут, я к вам во второй раз, извините, если я не вовремя». Злодей опять не договорил. Рот его улыбался до ушей, уши шевелились, как у зайца, попавшего на капусту. Громовый удар, раздробившись у ног Волынского, не так ужаснул бы его, как появление этого лица. От двусмысленных слов Липмана буря заходила в груди. Он вспыхнул, и слово «бездельник» было приветствием обергофкомиссару или обергофшпиону.
5: «Не знаю, кого как величает его превосходительство», сказал этот очень хладнокровно и все улыбаясь. «По-нашему это имя принадлежит тому, кто похищает у бедняка лучшее его сокровище. Следственно...»
3: «Что хочешь ты этим сказать, несчастный?» — вскричал Волынский, готовясь схватить его за грудь. «Он задушил бы жида, если бы не остановил его умоляющий взор майорицы, сложившей руки крестом на груди. Этим взором она была у ног его. На помощь к ней пришла Волынскому и мысль, что побоищем во дворце, в комнате самой княжны, он привлечет новый неискупимый позор на голову девушки и без того уже столько несчастной через него».
5: Липман отпрянул назад, ближе к двери, все-таки не теряя присутствия духа и измеряя свои слова.
3: «Что я хочу сказать? Это, кажется, не имеет нужды в экспликации. То, что я, обергофкомиссар, застал ваше превосходительство как обольстителя у любимой гофдевицы ее величества. И то, что ее величество изволит об этом узнать, когда мне заблагорассудится донести. Кто поверит жиду и перекрещенцу, наушнику, негодяю, запачканному в грязи с ног до головы?
5: Улика налицо. Свидетели есть. Угодно позову».
3: Есть ли слова для того, чтобы изобразить мучение бедной девушки в состоянии майорицы? Как низко упала она, ниже, чем из княжон в цыганке. Обрызганная стыдом от появления Липмана, сделавшаяся предметом ссоры подлого человека с тем, кого она любила более всего на свете, зная, что честь ее зависит вперед от одного слова этого негодяя. Она чувствовала только позор свой и рыдала. О перемене к ней благосклонности государыни, об удалении от лица ее, о бедности и ничтожестве она и не думала. Но когда вздумала, что друг ее может пострадать, она забыла стыд, вскочила с своего места и, не дав Артемию Петровичу говорить, сказала твердым голосом: «Неправда, неправда, он не виноват. Я просила его проводить меня. Хочешь знать более, безжалостный человек? Я люблю его. Я сама скажу государыне, что я люблю его. Я готова объявить это Петербургу, целому свету». «Объявить? Это было бы довольно смешно. Жаль мне вас очень, княжна. Знаете ли, ваше сиятельство, кого вы удостаиваете своим благосклонным вниманием?» В слове «кого» заключалась дьявольская ирония. Подобные слова отнимают несколько лет жизни у человека, на которого устремлены. Они сушат сердце, расстравляют жизнь. Воспоминание о них поднимает волос дыбом посреди пирушки, когда ходит чаша круговая, пронимает дрожью и в объятиях любви. Иступленная майорица, вся пылая, судорожно схватила руку Артемия Петровича и только повторяла гневно: «Кого? Знаю ли я?» Волынский дрожал от унижения, от страха, что Липман откроет тайну его женитьбы, от чувства ужасного состояния, в которое поставил майорицу, жертвующую для него всем, что имело драгоценнейшего на свете, девическую стыдливостью. и бешеный уступил своему врагу. Он молчал.
5: Липман повесил на волоске меч над головой его и играл этим мечом. Он продолжал с твердостью на тот же лад. «Знаете ли, что его превосходительство не может быть вашим мужем?»
4: «А почему?» — спросила Мариорица уже с жадным любопытством ревности.
3: «Злодей собирался дорезать своего врага по суставам». Зашевелил уши в знак торжества, но, поймав на лету ужасный взгляд Волынского и движение его руки к огромному медному шандалу, постигнув в этом взгляде и движении верную себе смерть, спешил униженно поклониться и присовокупить. Но об этом со временем, когда надобность потребует. Теперь исполнил я приказ Ее Величества, и будьте уверены, что все, покуда останется, похоронено в груди моей. Когда он вышел, бледная, истерзанная Мариорица бросилась в объятия Артемия Петровича.
4: «Не любишь ли ты другой?» — спрашивала она его. «Не обманываешь ли ты меня? О, говори! Скорей, скорей! Не два раза умирать!»
3: Он утешал ее, как мог, лгал, клялся и, успокоив несчастную, мучимую ревностью, снес на диван. Потом, поцеловав бледное чело ее и в глаза, орошенные слезами, спешил избавиться от новой мучительной сцены, которую враги его могли бы ему приготовить. Но лишь только он из комнаты, навстречу ему когорта пажей, подали в коридоре несколько высших придворных, и между ними торжествующий Бирон. Они смеялись. И этот адский смех, отозвавшись в сердце Волынского, достойно отплатил ему за проступки нынешнего вечера. «Подлецы!» — сказал он так, что соглядатые могли слышать это слово. Постоял минуты две против них, как бы вызывая их на благородный бой, и когда увидел, что они молчат и начали скрываться, пошел своей дорогой. Но как идти ему домой без шубы? Как решится кабинет министру попросить шубу у какого-нибудь дворцового служителя? По какому случаю? Он спрашивает только о своем экипаже. Ему докладывают, что сани его приезжали во дворец, но так как его не нашли там нигде, то и отослали их домой.
4: Эйхлер, долговязый Эйхлер, идет навстречу. Он не злопамятен. Сожалея, что шубу его превосходительства, вероятно, в экипаже его отвезли домой, предлагает ему свою.
3: Отвергнуты с грубостью услуги племянника Липмана, с коварством предложенные, сомнений нет. Волынский сходит к малому подъезду, решась, однако ж, завернуть к одному гофлакею, на скромность которого надеется, и взять у него шубу.
4: У подъезда стоит девушка. Она держит что-то на руках. «Вы Артемий Петрович?» — говорит она ему таинственным голосом.
6: «Я, голубушка, что тебе?»
4: «Княжна прислала вам свою шубу. Ночью никто не видит. Я буду здесь ждать, пока вы назад пришлете».
3: Среди тяжких чувств, обступивших Мариорицу, мысль о нем, заботы о его здоровье ее не покидали.
4: Лишь он пройди цел и невредим сквозь последствия этого несчастного вечера, а о себе она и не думает. Она готова открыть грудь свою для всех стрел на него устремленных.
3: Смеясь, надел волынской шубу мариорицы, вручил посланнице кошелек с золотом и просил ее сказать, что он целует каждый пальчик на ногах милой, доброй, бесценной ее барышни. Дорогой вспомнил он своих приятелей на Волковом поле. На другой день принесли ему шубу из полиции. Домашние не сказали ему, что к ней прицеплена была записка «Плата той же монетой с герцогскими процентами».
0: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Продолжение следует.
2: В Екатеринбурге 13 часов.
0: Новости. Здравствуйте. В храме 17 века в Бутырской Слободе демонтировали заводские конструкции советской эпохи. Завершился демонтаж конструкций бывшего промышленного предприятия, которое долгие годы размещалось на территории столичного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе, сообщил депутат Госдумы России, патриарший советник Владимир Ресин. В настоящий момент реставраторы продолжают восстанавливать исторический храм 17 века и ведут работы в северном пределе храма, передает пресс-служба парламентария. По словам Владимира Ресина, одним из важнейших этапов восстановления исторического комплекса стало освобождение территории от поздних промышленных конструкций. Мы долго шли к этому этапу. Сегодня демонтаж конструкций завода, который в свое время разместили в стенах и на территории храма, завершен. Теперь можем полностью продолжить реставрацию и постепенно возвратить памятнику его неповторимый исторический облик, пояснил Владимир Ресин. Напомню, храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе на Большой Новодмитровской улице является уникальным памятником архитектуры 17 века. Его возводили как первый полковой храм в России. За прошедшее столетие он неоднократно менял свой облик, а в советское время его территория и помещения использовались для производственных нужд. Восстановление храма продолжается уже несколько лет при поддержке государства, Русской Православной Церкви и благотворителей. За прошедшее время полностью восстановлен внешний архитектурный облик храма, фасады, колокольня, спроектированы интерьеры и возведена часовня. В ходе продолжающихся работ в пределах храма, в частности в Северном, реставраторы восстанавливают исторические интерьеры. Кроме того, специалистам уже удалось сохранить древние росписи, работы по консервации которых уже завершены. Главная задача – это полностью вернуть храму его историческое предназначение. Как отметили в пресс-службе патриаршего советника, храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе считается одним из наиболее значимых объектов церковного и архитектурного наследия Москвы. Ну и последнее сообщение выпуска. Юный доброволец ремонтировал крыши поврежденных домов в Мариуполе и после этого решил стать строителем. Молодой человек по имени Иван вместе со своим отцом ремонтировал крыши поврежденных домов мирных жителей Мариуполя и проникся этим делом настолько, что решил стать строителем. Впервые на Донбасс молодой человек попал еще подростком 13 лет, когда его с собой в поездку взяли родители. Мама Анастасия планировала отпуск и вдруг услышала передачу о добровольцах-ремонтниках. Посоветовавшись с мужем, она решила поехать всей семьей из Калининграда в Мариуполь. На месте мама готовила блины и борщи для добровольцев. Отец и сын чинили крыши. В первую свою поездку 13-летний Иван больше смотрел на работу отца и других добровольцев, но и сам помогал немного. Но спустя год был уже профессором. Ремонтировал крыши как взрослый. Если не было интернета, мальчик играл на гитаре, начал читать, открыл для себя новую жизнь. Рассказали в синодальном отделе. Там резюмировали, что в первый раз Иван ехал в Мариуполь с желанием стать стоматологом, но после поездки решил, что хочет помогать людям строить дома. Теперь готовится поступать в строительный. Подытожили в синодальном отделе по благотворительности. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы, ковалицы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты бойся, Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящимя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катится греших днесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомо и неведомая, я же от юности от науки злы, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному,

и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерно согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же те согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и примисию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенность и во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в плену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, аса каянный, припадай, молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тябо упова душа моя и помилуй мя, упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче,
неужели мне отр сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содею их во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением,
неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же изглагол пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковно-славянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Давида до помазания. Псалом 26. Господь – просвещение мое и спаситель мой. Кого убоюсь? Господь – защитник жизни моей. Кого устрашусь? Когда приближались ко мне злобствующие оскорбители мои и враги мои, желая погубить меня, изнемогли они и пали. Если ополчится на меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня рать, на Бога я уповаю. Одно просил я у Господа, и к тому стремлюсь: жить мне в доме Господнем во все дни жизни моей, взирать на красоту Господню и посещать храм святой Его. Ибо сокрыл Он меня в обители Своей в день бед моих, укрыл меня в тайном покое обители Своей, на скалу вознес меня. И вот ныне вознес Он главу мою над врагами моими. Обошел я вокруг жертвенника и принес в обители Его жертву хвалой Своей и ликованием. Пою и воспеваю Господа, услышь, Господи, голос мой, взываю к Тебе, помилуй меня и услышь меня. Сказала Тебе сердце мое: Господа ищу. Ищут Тебя очи мои, лица Твоего, Господи, ищу. Не отвращай лица Твоего от меня, не уклонись в гневе от раба Твоего, подай помощь мне, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, а Господь принял меня. Даруй мне закон, Господи, на пути Твоем, и наставь меня на стезю правую пред лицом врагов моих. Не предай меня в руки гонителей моих, ибо восстали на меня свидетели неправедные и обманулись в неправде своей. Верю, увижу я благо Господне на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепится сердце твое. Надейся на Господа. Псалом Давида, Псалом 27. К Тебе, Господи, взываю, Боже мой. Не безмолвствуй предо мною, да при безмолвии Твоем не уподоблюсь нисходящим в гроб. Услышь, Господи, моление мое, когда молюсь я Тебе, когда воздеваю руки мои ко храму святому Твоему. Не привлеки меня с грешниками и с творящими неправду не погуби меня, с теми, кто говорит мир ближним своим со злобою в сердце своем. Воздай им, Господи, по делам их и по лукавству замыслов их, по делам рук их воздай им заслуженное ими. Ибо не уразумели они деяний Господних, деяний рук Его. Срази их и не дай им восстать. Благословен Господь, ибо услышал Он моление мое. Господь — податель помощи и защитник мой, на Него уповало сердце мое. И помог Он мне, и процвела плоть моя, и по доброй воле прославляю Его. Господь — твердыня людей Своих, защитник и спасение помазанника Своего. Спаси людей Твоих, и благослови достояние Твое, спаси их и возвышай их повеки». Псалом Давида на перенесение скинии. Псалом 28. «Принесите Господу, сыны Божии, принесите Господу в жертву агнцев. Воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу во дворе святом Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгремел, Господь на водах многих. Глас Господа в силе, глас Господа в великолепии, глас Господа сокрушает кедры, и низвергнет Господь кедры ливанские, и сотрет их в прах, как тельца ливанского, а возлюбленный Израиль силен, как молодой единорог. Глас Господа, пресекающего пламя огня, глас Господа, сотрясающего пустыню, и сотрясет Господь пустыню каддийскую». Глаз Господень разрешает от бремени ланей и обнажает дубравы, и в храме Его всяк возгласит Ему славу. Господь после потопа населяет землю, и воссядет Господь как царь навеки. Господь крепость народу своему дарует, Господь благословит народ свой миром. Псалом, песнь на обновление дома Давидова. Псалом 29. «Превознесу Тебя, Господи, ибо поднял Ты меня и не дал торжествовать врагам моим надо мной. Господи, Боже мой, воззвал я к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, извел Ты из ада душу мою, удалил меня от нисходящих в гроб. Пойте Господу, праведные Его, помните и прославляйте святыню Его, ибо карает ярость Его и дарует жизнь воля Его. С вечера водворится плач, а на утро радость». А я сказал в благоденствии моем, «Не поколеблюсь вовеки, Господи, по воле Твоей дай силу душе моей». Но отвратил Ты лицо свое, и впал я в смятение. К Тебе, Господи, воззову, и Богу моему помолюсь. Что даст мне кровь моя, когда подвергнусь я тлению? Разве прославит Тебя прах мой, или возвестит он истину Твою? Услышал Господь и помиловал меня. Господь даровал мне помощь. Обратил Ты плач мой в радость, разодрал рубище мое и припоясал меня весельем. Да воспою Тебя в славе моей, и не буду скорбен, Господи Боже мой, вовеки прославлю Тебя. В конец псалом Давида в исступлении. Псалом 30. «На Тебя, Господи, уповал, да не посрамлюсь вовеки. Правдою Твоею избавь меня от бед и спаси меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне защитником, прибежищем моим, соверши спасение мое. Ибо Ты — держава моя и оплот мой. Наставь меня и напитай благами во имя Твое. Изведи меня из сети, что расставили мне, ибо Ты — защитник мой, Господи. В руки Твои предаю дух мой. Избавил Ты меня, Господи Боже истины». Возненавидел Ты преданных напрасной суете, я же на Господа уповал. Возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо воззрел Ты на смирение мое, избавил от бед душу мою. И не отдал меня в руки врагов моих, вывел меня на простор. Помилуй меня, Господи, ибо я скорблю, от горести помутились око мое, душа моя и утроба моя, ибо в недугах тает жизнь моя». И годы мои проходят в воздыханиях. Изнемогли в лишениях силы мои, и кости мои содрогнулись. От врагов моих терпел я поношения, а всего более от соседей моих. Внушал страх всем, кто знал меня, завидев меня, бежали они прочь. Забыт я был, и словно умер в сердце их, был, как сосуд разбитый. Ибо слышал я злословие многих живущих окрест, когда собирались они и совещались, как исторгнуть душу мою. А я, уповая на Тебя, Господи, сказал, «Ты Бог мой, в руке Твоей жребий мой, избавь меня от руки врагов моих и гонителей моих. Яви сияние лица Твоего рабу Твоему, спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что призывал я Тебя. Да постыдятся нечестивые и сойдут в ад». Да онемеют уста лукавые, что с гордыней и презрением обвиняют праведников в беззаконии. Как много благости хранишь ты, Господи, для тех, кто боится Тебя, кто уповает на Тебя пред лицом сынов человеческих. Сокроешь Ты их под сенью лица Твоего от мятежа человеческого, укроешь их в обители Твоей от распри людских. Благословен Господь, ибо Он дивно явил мне милость Свою, уподобив меня граду огражденному. Я же сказал в выступлении: отвержен я от очей Твоих, и вот услышал Ты молитву мою, когда взывал я к Тебе. Возлюбите Господа, праведники Его, ибо истины требует Господь, и грозно карает являющих гордыню. Мужайтесь, и да укрепится сердце ваше, все уповающие на Господа.
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Епископ Магнитогорский Зосима посетил раненых в белгородских госпиталях. Владыка совершил молебны о здравии и пообщался с ранеными бойцами и врачами госпиталя, оказав им духовную поддержку. Добровольцы патриаршей гуманитарной миссии совместно с Марфомариинской обителью милосердия Белгородской епархии трудятся в военных госпиталях Белгорода с сентября 2024 года. За это время в работе приняли участие более 680 добровольцев со всей страны. В марте белгородские госпитали и госпитальных добровольцев патриаршей гуманитарной миссии посещал епископ Череповецкий и Белозерский Игнатий. Координатор госпитальных волонтеров патриаршей гуманитарной миссии Эвелина Шпакович отмечает: «Наши добровольцы на служении в госпиталях Белгорода являются теми, без кого пришлось бы очень трудно, и раненым бойцам, и персоналу. Только добровольцам патриаршей гуманитарной миссии доверено участие в столь ответственном деле, и мы делаем все, чтобы это доверие оправдать и присутствовать там, где мы действительно нужны». Каждый день с утра до вечера, круглый год, независимо от праздников, отпусков, каникул и других событий. Конец цитаты. Ну и к другим сообщениям выпуска. Русско-сербская студенческая делегация посетила святыни Сербии. По благословению подворья Сербской православной церкви в Москве и епископа Ремезианского Стефана, Святосавское молодежное общество совместно со студентами ведущих московских вузов откликнулось на приглашение его святейшества, патриарха сербского Порфирия, принять участие в праздновании крестной славы города Белграда и Спасовданской литии. Студенты пребывали в Сербии с 16 по 23 мая. В ходе поездки сербская сторона, как радушный и гостеприимный хозяин, подготовила насыщенную культурную программу, направленную на знакомство гостей с историей и культурой сербского народа. Участники поездки посетили древнейшие сербские монастыри, где хранятся величайшие святыни сербской церкви. Также для гостей были организованы экскурсии в здании Палаты Сербия, храма Святого Саввы, а также в Карловацкую духовную семинарию, одну из старейших учебных заведений сербского народа. Студенты московских университетов встретились с митрополитом Бачским Иринеем, настоятелем храма Святой Троицы подворья Русской Православной Церкви в Белграде, протоиереем Виталием Тарасьевым и другими духовными лицами. Центральным событием поездки стала божественная литургия в храме Святого Саввы в Белграде по случаю праздника Вознесения Господня, а также торжественный крестный ход в честь крестной славы Белграда, который состоялся 21 мая. После крестного хода и принесения пояса Пресвятой Богородицы в храм Святого Саввы участники поездки получили возможность встретиться с патриархом сербским Порфирием и получить благословение его святейшества в теплой и братской атмосфере. Студенты вернулись исполненные радости и глубоких впечатлений от поездки, договорившись о новых встречах и совместных путешествиях, которые теперь планируется провести уже в России. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0...
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на тябу поваху, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. Я очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ног и злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело благо, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития.

«Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же те согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих». Благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражая Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик,
преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстоя небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя туз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в клену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяния, и получите блаженце Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, а сокаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас отсели пристал сквернодейства, и прочи пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальными Годцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тябу упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю,
и Пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеяв во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами,
зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точу, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 26. Псалом Давида. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Псалом 27. Псалом Давида. К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвлен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженные ими, за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его. Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне. И возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею. Господь, крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ Твой и благослови наследие Твое, паси их и возвышай их вовеки. Псалом 28. Псалом Давида. В Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен, глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу. Ливан и Сирион подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса. И во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Псалом 29. Псалом Давида, песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою. Но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня, Господи. Будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает, Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. Псалом 30. Начальнику хора, псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, по правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня, ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты — крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте, Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохла от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих, и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю: Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде, да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал: отвержен я от очей Твоих. Но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа.
1: Псалтирь звучащая.

0: в Екатеринбурге полночь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателя, приди и вселися в ны и очисти ны от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтоже меня лишит, на месте злачне там усилимя, на воде покойне воспитамя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моем всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадение, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитва моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожив жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззаконник зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропиши меня и сопами очищуся, омыши меня и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердца моего очищающие, якуда благою совестью очищен, веру.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотелось и нас ради воплощься много милостиве, заклан бытия ковча грех ради человеческих. Тем же молю тебя и моя очисти.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Як уже предрекл Иси Христе, да будет у Богу дому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался Иси, себо тело Твое, ям божественное и

Да избавлюсь от страстей и врагов, и нужд, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбчие, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пейте Тебе с подобием, благословенный Сего.

Да не опалюся, яко воск и яко трава, оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как у божественного тела.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычное, страхом приступи, да не опалишися огнь.

Прежде причастия страшная жертва животворящего тела Владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущной Сыне и собезначальной, премноги ради благости в последние дни в плоти оболкися и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырастлевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услышат глаголы моя. Согреших, о Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневав бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси имя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл иси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь, обо владыка, создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися,

Сего себе повинув греху и злостем поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убой меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое.

не пришеди призвати праведную, но грешное на покаяние. И очистими от всякие скверны плоти и духа, и научими совершать и святыню во страсти Твоей. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твою часть приемля, соединюсь и святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен будет душей же и телом, вот еже недостойней тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоим. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общим буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, в них же препрославленность и во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, як унесь достоин, неже доволен, да под кров внидиши храма души моей я, за неже весь пустый палца есть, и не имаше во мне место достойно, неже главу подклоните. Но якоже с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему. И якоже восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные моей души и воскверненное мое тело в нити. И як уже ныне удостоилась и в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные моей души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И як уже не возгнушался из сей скверных, и я уст нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверншых, он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка. Но да будет мне угли пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови, во освящении и просвещении, и здравие и смирение моей души и тела. В облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и возбранении злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, в снабдении заповедей Твоих, в приложении божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы, Свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего удесех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы и смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рощевитя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копие, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца оставивай, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяние предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. С нитем утешителя Твоего Духа сосуды честные, священные Твоя ученики соделывай,
приятелище, и мне покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести Тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божие, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже мне прийти дневе осуждения моего, у святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Видь, Господи, смирение мое и оставя все грехи мои. Вижь, деко умножившийся паче влас главы моей, я беззаконие моя. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей.

Зави, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удоскверних, растлих, непотребен сотворих, делателище был всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешней милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими на грешного. Прими меня, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими меня при безмерней и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими меня грешного, много бы согреших и осквернихся, и печалях Духа Твоего Святаго, и огорчив человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением, в ночи его дни явление же и неявление, волею же и неволею. И вем, яко представивши грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеявшися, и истяжеши слово со мною, о их же разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть мне создание. Ты, оба, Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавый пред Тобою сотворил. Тебе, оба, единому согрешив, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть почина греха, и несмь достоин, ниже доволен возрете и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не есть числа. Всякое возлодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не растлихся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содея, всякую нечистоту вложи в душу мою, непотребен бых тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на тебя уповах, аще есть не спасение, упование. Аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди мне спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся елихоти согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть у мне спасение надежда. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей. Да иди же умножится грех, преизобилует благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложении грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боюсь и Бог милости, и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твои я крови, и повинен есмь и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего.
Но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, убо Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцеление и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действо дьявольского мысленного, где всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечному, в ответ благоприятельно страшным судище Твоим, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленья Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголать, я же хрещу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголать. Согреши их паче блудницы, я же увиди, где обитаешь в мира купивших, прииди дерзость не помазать и твои носи Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже он и не отринул иси пришедшего от сердца, ниже меня возгнушайся слове, твои же мне подать нози и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омый имя слезами моими, очисти мя ими слове, остави прегрешение моя и прощение не подашь. Весь и зол множество, весь и трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышишь. Не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи Твои, в книзе же Твоей и еще не содеянное написано Тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой велик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем, претрепетную мыслью и душой сокрушенной, нескверных Твоих причащусь и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий дыжи, пияй чистым сердцем. Ты, Борекал и Си, Владыка мой, всякий еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есть мне. Истинно слово всякого Владыки, Бога моего, Божественный Бог, почащаяся и боготворящая благодать, не убо есть мне един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриша со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельней, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и трепли вопию Тебе, як уже блудного приял и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедри. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, як уины, як уже аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего много, долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистейши, и светлейши, и светотвориши причастники, общники Божества Твоего соделого я независимо, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие и многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзают Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаемся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки.
Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико ты согрешив, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумным, всями прости, яко благи человека любец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых мы помышлений, яко Твое есть Царство,

Доволен, Владыка Господи, да внидишь и под кров души моя, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидишь и со человека любим, як уже еси. Внидишь и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотворишь, небо блудница со слезами пришедших тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, един Сы благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному, недостойному рабу Твоему, прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно рожшая Тя, пречистая и преснодевая Мария и Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящении и просвещении, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Божий, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзи, отверзи мне утробу человеколюбию Твоего, и прими имя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее разрешение грехов понеси. Аз же окаянный все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня, яко же оное, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рожшая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Все приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалишь мя приобщение. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися человече зря, огнь бо есть недостойное попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня си любовью Христе, и изменил меня си божественным Твоим мрачением, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся еже в Тебе наслаждение сподоби, далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как в нидо недостойный, аще бо дерзнуся в нити в чертог, одеждами облечает, яко месть брачна, и связан, извержен буду от ангелов.
Очисти, Господи, скверны души моей, и спаси меня, как человеколюбец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в судьбе будет святая сия, заеже недостойными быть. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же ежеприлепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение.

0: Каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге час ночи.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемой по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай и честные Твои мощи яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

ликом прекрасная, девушка знатная, так возлюбила Христа, что для нее мира прелести смрадные стали отвратны тогда. В сердце просила с мольбою Всевышнего ей явить милость свою, чтоб пострадать за Христа и за ближнего в муках, в духовном бою. И снизошел к ней Господь своей милостью, кровью дышала земля. Дева прекрасная, до смерти битая, крест свой смиренно несла. Хрупкая девушка испепелила храм капище идолов зла. И палачи на коленях все кланялись юной невесте Христа. Все претерпев, злую боль и страдания духом сломила врага, смерть победив и пройдя испытания, с Господом ты на века.

0: Кто-то в молитвах меня поминает. Медленно падает снег на опустевший перрон. Медленно падает снег, тают снежинки в горячих ладонях, светится нить реклам в дальние страны маня. Верю, молитвы твои душу согреют.
1: Некий духовный инфантилизм, когда мы перекладываем на старца ответственность за то, за что он ответственность нести, в общем-то, не должен. Батюшка, а мне жениться или не жениться? А мне жениться или стать монахом? А вот, батюшка, мне продавать квартиру или машину, или не продавать? А вот куда мне поступать учиться? Миленькие мои, христианство — это религия ответственности.

пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего. От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в культурно-просветительский центр «Царский», где по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения при поддержке Екатеринбургского отделения Император

0: Иорданского православного палестинского общества состоялся заключительный концерт 7-го сезона музыкального абонемента у царского рояля с музыковедом Мариной Принц. Существует ли женская музыка? Так называлась сегодняшняя программа. Перед началом концерта я встретился с Мариной Владимировной, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Марина Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин. Я очень рада нашей встрече.
0: Взаимно, я тоже очень рад вас видеть. И настолько стремительно летит время, вот уже подходит к завершению 7-й сезон музыкального абонемента у царского рояля с музыковедом Мариной Принц. И о сегодняшнем заключительном концерте этого сезона я попрошу, чтобы вы нам рассказали.
1: Да, и мне самой не верится, что 7-й сезон подходит к концу, и сезоны такие насыщенные, 7 концертов в каждом сезоне. Это если не считать других концертов, которые, в общем-то, не относятся к абонементу, мы собираем и собираем публику, и всегда есть тема для того, чтобы с публикой о чем-то вместе поразмышлять. Вот сегодня мы решили поразмышлять об очень важной теме – существует ли женская музыка? Как известно, мир мужской, он очень много веков был мужским, и роль женщины была только ролью жены, ролью хозяйки, матери. И если вдруг женщина чувствовала в себе какой-то творческий потенциал, она должна была преодолеть представление общества о том, что положено женщине, а что нет. Она очень часто должна была преодолеть сопротивление семьи, своей родительской и, скажем, сопротивление мужа, например, к тому, чтобы заниматься творчеством. Да и прежде всего она должна была преодолеть саму себя, потому что она же тоже росла и воспитывалась в определенной системе ценностей и понятий. Но во все времена существовали исключения, и были потрясающие женщины, которые, как яркие звезды, сияют нам из глубины веков и из не очень давнего времени, а кто-то и сейчас живет и радует нас своим талантом, своим искусством, и мы решили сегодня открыть такие страницы, которые не очень часто, в принципе, в концертах звучат. Ну, во-первых, мы хотим вспомнить знаменитую Хильдегарду Бингенскую, которая жила еще в XIII веке в Германии. Это один из первых примеров женщины-творца, которая одновременно была и настоятельницей монастыря, и при этом создавала музыку, и создавала тексты. И ведь они живут до сих пор, и от них отталкиваются, и пишут музыкальные и поэтические произведения. В общем-то, и сами мелодии Хильдегарды Бингенской продолжают звучать. Это поразительный пример из XIII века. Хотела сегодня вспомнить о второй супруге Иоганна Себастьяна Баха, а не Магдалене Бах. Все мы знаем, что была такая замечательная женщина, жена, мать рядом в семье Иоганна Себастьяна Баха. Но редко мы задумываемся о том, насколько сама она была талантлива и как певица, и как создатель музыки, и как просто неоценимый помощник своего мужа. И есть повод и музыку послушать, и поговорить об этом, ведь у нее очень непростая судьба. Еще одно имя, которое чаще других, скажем, женских имен вспоминается, это Клара Шуман. Это супруга Роберта Шумана, знаменитая, всемирно знаменитая пианистка. А вот то, что она сама писала музыку, знают не очень многие. Что за свою жизнь долгую она писала много музыкальных произведений. И это не только миниатюры, это крупные произведения. Например, она даже создала фортепианный концерт. Концерт для фортепиано с оркестром. У нее есть хоровая музыка, песенное творчество, камерные произведения. Очень интересный разговор нам предстоит о сестре Феликса Мендельсона, о гениальной Фанне Мендельсон, о которой столько за время ее жизни и после ее жизни было сложено небылиц. Вы не представляете, какими мифами обросла биография Фанни Мендельсон. Мы надеемся сегодня эти мифы развенчать. Это очень талантливая творческая личность, которая оставила миру более 400 произведений за свои недолгие 41 год жизни. Еще одно потрясающее имя – это Ребекка Кларк. Это альтистка и композитор, которая родилась в конце XIX века, но, в общем-то, жизнь ее заняла большую часть века XX. Одна из первых женщин, которая посвятила себя альту. Она была первоначальной скрипачкой, затем перешла на альт и великолепную написала музыку. Тоже удивительная судьба, невероятная, и судьба ее произведений, и соната для альта с фортепиано Ребекки Кларк, которая сегодня будет звучать, она, пожалуй, даже, можно сказать, является центром всей программы, вокруг которой выстраивалось все остальное. И еще одно имя – современный автор Добринка Табакова. По имени чувствуется, что это болгарская музыкантша, но с 11 лет она живет в Британии, поэтому считается болгарско-британским композитором, невероятно востребованная. Она 1980 года рождения, очень интересно пишущая в разных стилях, очень востребованная. Выходят ее записи, она сотрудничает с крупнейшими оркестрами, ансамблями, дирижерами, солистами. И вот такой интересный сегодня срез от 13 века до нашего времени. И мы действительно подумаем, а есть ли такое понятие «женская музыка» или пол автора вообще не имеет значения, а важен талант? Об этом сегодня и пойдет разговор.
0: Марина Владимировна, и попрошу вас, конечно, представить сегодняшних исполнителей.
1: Сегодня на сцену выйдет концертмейстер альтовой группы Уральского молодежного симфонического оркестра. Это Даниил Смирнов, прекрасный альтист, концертмейстер. Это значит первый альт, первый пульт в своей группе, тот человек, который определяет качество, да, качество той группы оркестровой, которую он возглавляет. Он замечательный молодой музыкант, я уже не один раз с ним сотрудничаю, и мне каждый раз очень интересно, он очень глубокий, у него интересные интерпретации, он готов к поиску, с ним одинаково интересно и общаться с публикой по поводу, скажем, старинной музыки, барочной или раннеклассической, и абсолютно современной, иногда даже совершенно авангардной. Он является иногда первым исполнителем сочинений, которые сейчас пишут композиторы. Я с большим интересом слежу за этим музыкантом и планирую и в дальнейшем с ним сотрудничать. А за роялем чудесная молодая пианистка, ее зовут Карина Минеева. Именно в таком дуэте Даниил Смирнов уже выходил здесь на сцену. Это, получается, в 5-м сезоне абонемента уже представлял свое искусство. Совместно с Кариной Минеевой они уже сделали не одну программу, не раз вместе участвовали в конкурсах музыкальных. И это очень интересно. Карина не только как ансамблистка вот в ансамблевых программах, она еще и замечательная исполнительница фортепианных дуэтов. Существует дуэт фортепиано с ее участием. Она и как солистка выходит на сцену. Это тоже очень интересный молодой музыкант. Так что вот Даниил Смирнов и Карина Минеева.
0: Марина Владимировна, я благодарю вас за это небольшое интервью перед сегодняшней концертной программой. Хочу пожелать вам, конечно, крепкого здравия, творческого вдохновения, и мы будем с нетерпением ждать продолжения этого замечательного музыкального абонемента, этого праздника для нас, для слушателей. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам. Я приглашаю вас на следующий год. Уже готов абонемент следующего сезона, так что будут сюрпризы, как и всегда.
0: Спасибо большое.

тепло и вина. О самой широкой дороге

ещё не раскрытом кургане. На древней, как мир, целье. Я

0: Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас, кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 6. Господи, да не яростью Твоею обличишь и мне, не же гневом Твоим накажешь и мне, яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердилась и на мне руку Твою, не есть исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзыдоше главу мою, яко бремя тяжкое отяготеше на мне, восмердеше и согниша раны моя от лица безумия моего, пострадах и слякохся до конца, весь день сетуя хождах, яко лядвие мое наполнишеся поруганий, и не есть исцеления в плоти моей, озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею той не есть со мною. Друзья мои и искренние мои, прямо мне приближишися, и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетное, и льстивным весь день поучахуся, а же яко глух не слышах, и яко нем не отверзая уст своих, и бых яко человек не слышай, и не имы во устех своих обличения, яко на тя Господи уповах, Ты услышишь и Господи Боже мой, яко рех да никогда порадует меся образи мои, и внегда подвижатеся ногам моим на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя бесправды, воздающие мя злая возблагая, о болгах у мя за негонях благостыню, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Рех сохраню пути моя, еже согрешати мя языком моим, положих устом моим хранила, негда восстати грешному предо мною, о немех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися, согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь, глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положил еси дни моя, и состав мой яко ничтоже пред Тобою, обаче всяческая суета, всяк человек живый, оба образом ходит человек, обаче в суе метеца, сокровиществует и не весть, кому соберет я, и ныне кто терпение мое, не Господь ли, и состав мой от Тебе есть.
от всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне еси, онемех и не отверзох уст моих, яко ты сотворил еси, остави от меня раны твоя, от крепости бо руки твоей я аз исчезох, во обличениях о беззаконии наказал еси человека, и ставил еси, яко паучину душу его, обаче в суе всяк человек, услыша молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельник аз есть у тебе, и пришлец, яко же все отцы мои, ослабими да почию, прежде даже не отыду, и к тому не буду. Терпя, потерпев Господа и внятьми, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей, и от брения тины, и постави на камени нозе мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь нову, пение Богу нашему. Узрят мнозе и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж и мужи, есть имя Господне упование его, и не презрев суеты, и не ставление ложное. Много сотворил еси ты, Господи Боже мой, чудеса твои помышлением твоим несть кто уподобится тебе. Во звестих и глаголах, умножившись паче числа, жертвы приношения не восхотел еси, тело же свершил мне еси, всесожжение и огресение взыскал еси. Тогда рехся прииду в главизник нижне, писано есть о мне, еже сотворите волю твою, Боже мой, восхотех и закон твой посреди чрева моего, благовестих правду в церкви велицы, все устна моим не возбраню. Господи, ты разумил еси, правду твою не скрыв в сердце моем, истину твою и спасение твое рех, не скрых милость твою и истину твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро твоих от меня, милость твоя и истина твоя вынуда заступит тебя. Яко одержаша мя злая, им же не счисла, постигоша мя беззаконие моя, и невозмогу зрети, умножившися паче влас главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избави тебя, Господи, воеже помощи ми ван ми, да постыдятся и посрамятся вкупе ищущие душу мою, изъять ее, да возвратятся вспять, и постыдятся хотящие ми злая, да приимут аби студ свой глаголющими, благо же, да возрадуются и возвеселятся от Тебе все, ищущие Тебе, Господи, и да рекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аж же нищий есть мой Бог, Господь попечется о мне, помощник мой и защититель мой еси Ты, Боже мой, не закосни». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Блажен, разумевая на нищие у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его. Все ложи его обратил еси в болезни его. Аз рех, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших ти. Врази мои решами злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите в суе глаголаше сердце его, собра беззаконие себе, исхождаше вон и глаголаше в купе, на мя шептаху все врази мои, на мя помышляху злая мне, слово законопреступное возложише на мя, и да спяй не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповах, яды хлеба моя возвеличи на мя запинание, ты же, Господи, помилуй мя и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя еси, яко не возрадуется враг мой о мне, меня же за незлобие приял, и утвердил мя еси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века буди-буди. Им же образом желает елень на источники водные, сицы желает душа моя к Тебе, Боже, возжида душа моя к Богу крепкому живому,
когда приеду и явлюсь лицу Божию, быша слеза моя мне, хлеб день и ночь, негда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог твой, сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду в место селения дивно, даже до дому Божия, во гласе радования и исповедания, шума празднующего, вскую прискорбная си душе моя, и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому, душа моя, смятися, всего ради помянух тя, от земли Иорданские и Ермониимские, от горы малые, бездна бездну призывает во гласе хляби твоих, вся высоты твоя и волны твоя на мне предоша. В день заповесь Господь милость свою, и ночью песни го от мене, молитва Богу живота моего, реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую сетую хожду, внегда оскорбляет враг, внегда сокрушайтеся костем моим, поношахами врази мои, внегда глаголите мне на всяк день, где есть Бог твой, вскую прискорбна еси душе моя, и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди мя, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. Заняты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси, и вскую сетую хожду, внегда оскорбляет враг. Посли свет твой и истину твою, тамя настависта, и ведоста мя в гору святую твою, и вселение твоя, и в ниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою. Исповемся тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбная си душе моя, вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, ушима нашему услышаха, и отцы наши возвестиша нам, дело еже соделал еси во днех их и во днех древних, рука твоя, языки потреби, и насадил я еси, озлобил еси люди и изгнал еси я, не по мечем своим наследишь землю, и мышца их не спаси их, но десница твоя и мышца твоя, и просвещение лица твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам царь мой и Бог мой, заповедай спасение Иаковля. О тебе, враги наши, избодем роги, и о имени твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасал бы еси нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши Боже в силах наших. Возвратил еси нас вспять при вразех наших, и ненавидящие нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеялны еси. Отдал еси люди твоя без цены, и небе множество восклицаниях наших. Положил еси нас поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас в притчу во языцах, покиванию главы в людях. Весь день срам мой предо мной есть, и стут лица моего покрымя, от гласа поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего, сия вся приидоша наны, и не забыхом тебе, и не неправдовахом в завете твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонил еси стези наши от пути твоего, яко смеил еси нас на месте озлобления, и покрыны сень смертная, аще забыхом имя Бога нашего, аще воздехом руки наша, к Богу чуждему, не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце, за ней тебе ради умешляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленья, восстань вскую спиши, Господи, воскресни, и не отрини до конца, вскую лице Твое отвращаешь,
забываешь нищету нашу и скорбь нашу, яко смирися в персть душа наша, прельпе земли утроба наша, воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви, язык мой трость книжника-скорописца, красен добротою паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах Твоих, сего ради благословитя Бог вовек, припаяши меч Твой по бедре Твоей сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице и успевая царствие истин ради кротости и правды, наставит Тебя дивна десница Твоя, стрелы Твоя изощренны сильне, люди под Тобою падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего, возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, всего ради помазать Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости паче причастник Твоих, смирно истахте и кассе от рис Твоих, от тяжести слоновых из них же возвеселишь Тебя, чере царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе, в ризах позлощенных одеянно преиспещренно, слыши чьи и вижть, и преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом Отца Твоего, и возжелает Царь доброты Твоя, занятой есть Господь Твой, и поклонишься Ему, и чьи тира воздары, лицу Твоему помолятся богатые людские, вся слава чере царевы внутрь, рясны золотыми одеянные преиспещренно, приведутся царю девы вслед Ея, искренние я приведутся Тебе, приведутся в веселье и радование, ведутся в храм царев, вместо отец Твоих быже сынови Твои, поставишь я князя по всей земли, помяну имя Твое во всяком роде и роде, всего ради люди исповедятся Тебе, в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, обретших низело. Сего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Возшумеша и смятошася воды их, смятошася горы крепостью Его. Речные устремления веселят град Божий, осветил есть селение свое вышний, Бог посреди Его, и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро. Смятошася языцы, уклонишеся царствие, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иаковль, приидите и видите дела Божие, еже положи чудеса на земли, от емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есмь Бог, вознесуся во языцах, вознесуся на земли, Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, я же от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о них же вемы и невемы, о явленных и неявленных, я же делом бывших и словом, возлюбивый нас, якоже и единородного Твоего Сына, о нас дати изволивы, сподоби нас, достойны быть и Твоей я любви, дашь словом Твоим мудрость, и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей я силы, и аще что хотяще, или не хотяще со грешихом прости, и не вмени и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть имущую чисту, и конец достоин человека любя Твоего, и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое, воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, всибо человецы есть мы, и всуе всяк человек, тем же молимся Тебе, Господи, подашь нам Твоего благоутробия, велию, милость.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» звучала шестая кафизма. Читал диакон Сергий Нежбарт.